0: нанок FM инуякатигиннуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: каллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиане Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit ders autunaggat kiyal alakkaru. Ders auto plus illit pillutit.
2: Илисимавиук нанок медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарруит сипаарусорнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангила тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанок медиа аттавигиук 2011 мут сианерлутит ималуни нанок медиа наггат киялликкут паасисақарнарруит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Макку алуп периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават. Пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus illit billut.
2: Nenok mediami iPhone-it nutaat pigaagut pisarnertuut ilaasortatut akilersuusinnaagutit affaa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу периарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Unua nasuomme kää kuidotpit. Imaduuni tuutavan neuvomoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittokaa.
2: Ajungi lahnerungi liukliima kioski unua naagaduottua hiusisin naasu. Pitsa karisut tuutavan tipsit mama kuyuttu. Jum jummi ashoppessu illu. Liima kiosk Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni pisiessätit ässätorjallut SMS-sarit uuna 54-01-50-simut. Liima kioski asit käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Nanoq FM.